0: What is that? Sound like a freight train going through there.
1: Добрый день. Я так рад этой встрече. Очень сожалею, что мне сейчас пришлось прервать ваш сон. Как видите, вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.
2: Здравствуй, Фантомас.